0: Да, и моя, и его.
1: Я и.
0: Я где тебя? Сейчас будем я иди.
2: Чего?
1: Can't boil engine 1 central.
2: Go ahead.
1: Clear to serve.
2: 11:26.